0: Культура – опора духовности и величие государства. В эфире 106,5 FM.
1: Культурные истории. Передача, которая погружает вас в мир просвещения, истории, науки, традиций, искусства и литературных наследий. Доброго времени суток, дорогие слушатели радио «Фарханг». В эфире просветительная передача «Культурные истории». С вами в студии Давлат Назаров. После великой победы Советского Союза во Второй мировой войне, которая для нашего народа стала Великой Отечественной войной, День Победы 9 мая – самый желанный праздник. Как поется в одноименной песне, это праздник со слезами на глазах. Иначе и быть не может. За 4 года войны советский народ лишился более 20 миллионов человек. И это только подтвержденные данные. Нельзя сказать, что война осталась в далеком прошлом. До сих пор находят останки солдат, погибших на поле боя, оружие, осколки снарядов или даже не разорвавшиеся мины, рана, нанесенная фашистскими захватчиками нашей стране, до сих пор кровоточит. Как вся страна сплотилась на борьбу с неприятелем в те суровые годы, так и сейчас День Победы отмечается не как заурядный майский праздник. Для нашего народа это величайший праздник, имеющий много смыслов. Это День памяти павших. Это почтение ныне живущим героям. Наше молодое поколение должно помнить, какой вклад их бабушки и дедушки из Таджикистана внесли в общую победу, великую победу заново. Это День памяти павших. Это почтение ныне живущих героям. И наше молодое поколение должно помнить, какой вклад их бабушки и дедушки из Таджикистана внесли в победу в Великой Отечественной войне. В первых дней войны таджикский народ, как и другие народы Советского Союза, осознал всю опасность, нависшую над Родиной. Военные комиссариаты Таджикистана стали поступать заявления о добровольном зачислении в ряды Красной Армии. Уже к 7 июля только в городской военкомат Сталинабада, нынешний Душанбе, поступили 2500 таких заявлений, из них 745 от женщин. По данным архива Коммунистической партии Таджикистана, в период с 1941 по 1945 года всего из республики на фронт ушли почти 290 тысяч, из них более 100 тысяч никогда не вернутся домой. Воины-таджикистанцы участвовали в обороне Брестской крепости, Киева, Смоленска, Одессы, Севастополя и других городов. Они помогали освобождать блокадные Ленинград и Москву, сражались на Курской дуге, очищали от захватчиков Беларусь, Прибалтику и Польшу. В Сталинградской битве принимало участие

банок консервов и много другой продукции. Промышленные предприятия Таджикской Советской Социалистической Республики производили для фронта военную одежду, патроны и парашюты. Для регулярной армии было создано более 30 тысяч грузовых автомобилей, 100 тысяч тракторов, 178 тысяч тонн хлопкового волокна, 770 тонн шелковой пряжи, более 6,5 миллиона метров шелковых тканей, тысячи пар обуви. Все это результаты самоотверженного труда простых работников тыла, колхозников. В 1942 году по всему Советскому Союзу развернулось всенародное движение по сбору средств для Красной Армии. Из Таджикистана на фронт было отправлено более 150 вагонов с подарками. Все они формировались за счет обычных людей, которые собирали теплые вещи и предметы быта. В целом за войну Таджикистан внес в фонд обороны и строительства вооружения, включая займы и лотереи, свыше 1 миллиарда советских рублей. В годы войны Таджикистан стал поистине вторым домом для многих людей. В республику были эвакуированы жители блокадного Ленинграда, Москвы, Киева, Минска и многих других городов и сел западных областей Советского Союза. На таджикской земле нашли приют около 100 тысяч человек, из них почти 10 тысяч детей. Таджикский народ обеспечили их всем необходимым – жильем, едой, одеждой и обувью. Именно сюда отправляли тех, кто в буквальном смысле оплатил грядущую победу своей кровью. Уже в 1942 году на территории Таджикистана было развернуто 29 эвакуационных госпиталей, в которых раненые красноармейцы восстанавливались после полученных травм и ранений. Субтропический климат, тишина и профессиональный уход медиков способствовали быстрому восстановлению бойцов и возвращению на фронт. Врачи Таджикистана смогли поставить на ноги более 50 тысяч раненых советских солдат. Это около 5 полноценных дивизий. Детей фронтовиков эвакуированных устраивали в санатории, детские лагеря и дома отдыха. В условиях эвакуации в Таджикистане жили и работали известные артисты и кинематографисты из других республик. К примеру, когда в Душанбе был эвакуирован Ленинградский театр комедии, туда приехал и известный драматург Евгений Шварц. Он начал работу над рядом сценариев и пьес по одному из которых потом был снят знаменитый фильм «Обыкновенное чудо». Среди остальных эвакуированных творческих коллективов – Московский государственный театр «Ромен», Ленинградский театр эстрады и миниатюр Аркадия Райкина и цирк Юрия Дурова. Все артисты выступали в Таджикистане с концертами перед ранеными бойцами в госпиталях, в воинских частях, перед тружениками тыла, на предприятиях промышленности, в колхозах и совхозах по несколько концертов в день, чтобы хоть как-то напомнить уставшим от войны людям о существовании мирной, счастливой жизни.

Великие Отечественные войны приняли участие более 300 тысяч жителей Таджикской Советской Социалистической Республики. 64 уроженца Таджикистана были удостоены звания Героя Советского Союза. В их числе 15 наших земляков, таджиков, которых мы сегодня поименно с вами вспомним. Думуло Азизов, Сафар Амишоев, Фатула Ахмедов, Бакир Даулатов, Нимат Карабаев, Хайдар Касимов, Ходи Кенджаев, Ахмеджан Курбанов, Тухтасин Мирзаев, Туйчи Назаров, Рахимбай Рахматов, Азим Рахимов, Амирали Саидбеков, Саидкул Турдиев, Чутак Уразов, Алин Хакимов, Исмаил Хамзалиев, Иргаш Шарипов, Исмат Шарипов, Туйчи Эрджигитов, Урумбек Якибов. Тридцать две тысячи девушек и женщин из Таджикистана добровольцами пошли на войну, которые как на фронтах, как и в тылу показывали мужество и героизм. Пройдя военно-санитарную, военно-техническую подготовку, уезжали на фронт врачами, санитарками, медицинскими сестрами, радиотехниками, летчиками, снайперами. 350 таджичек были снайперами. 1420 автоматчиками, 435 телеграфистами, 3750 телефонистами и 4195 стрелками. Они воевали в битвах под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, на Курской дуге, в битвах против милитаристской Японии. Их памяти и подвигам посвящается следующая наша песня.

островах не пришедшие болеть. И в землю нашу полегли когда-то, а превратились.

Продолжаем нашу передачу. Многие таджикские писатели и поэты участвовали в войне. Некоторые из них погибли на полях сражения. Среди них Хабиб Юсуфи, Хаким Карим, Лутфуло Бузургзаде, Абдушукур Пирмухаммадзаде, поэты и писатели, которые не прекращали творческой работы и на фронте. Между Турсунзода создал большое количество поэтических произведений военного времени. Абулкасим Лахути создал эпическую поэму «Победа Тани» в честь подвига комсомолки Зои Касмедемьянской. Поэты Дехути и Турсунзаде сложили в стихах письмо таджикских воинов таджикскому народу. Мухаммад Джон Рахими и Аширмат Назаров выпустили сборники стихов «Смерть за смерть», «Кровь за кровь» и «Фронтовые записки». Культурная деятельность в военное время включала работу театров, киностудий, публикацию произведений на военную тему. Например, киностудия «Союз Детфильм», работавшая в Сталинабаде, выпускала художественные и документальные фильмы военного времени. Таким образом, вклад таджиков в победу над фашизмом был многогранным и включал как боевые подвиги на фронте, так и самоотверженный труд в тылу, а также творческую деятельность в сфере литературы и культуры. Хабиб Юсуфи является одним из лучших переводчиков русской поэзии на таджикский язык, переводил произведения Пушкина «Кавказский пленник», «Полтава», «Братья-разбойники», «Сказка о мертвой царевне» и «Семи богатырях», Лермонтова «Демон», «Три пальмы», «Смерть поэта», «Черкишенко», «Хаджи Абрек», «Боярин», «Орша», «Беглец», отдельные стихи Крылова, Адаевского и Владимира Маяковского. В начале 1942 года Хабиб Юсуфи был призван в ряды Красной Армии и направлен на учебу в военное училище, после окончания которого с марта 1943 года воевал на Ленинградском фронте в звании лейтенанта. Был командиром артиллерийской батареи, принимал участие в боях за освобождение Прибалтики и Польши. Погиб в бою под Варшавой 22 февраля 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды и медалью за оборону Ленинграда. Настало время, мой калам, отныне стан острей меча. Настало время, песнь моя, рази и бей, гремя, как гром, чтобы грозой настичь врага, чтобы уничтожить палача, чтобы засох его арык и чтобы рухнул вражий дом. Любви к отчизне целый мир ты в сердце носишь, мой народ. Пусть вечно родина цветет, неколебима и горда. Ты лютой ненависти мир обрушил на фашистский сброд, чтоб в нашей ненависти враг нашел могилу навсегда. Теперь, когда гремит война, когда в огне моя страна, я предан родине моей сильнее, чем когда-нибудь. Теперь, когда иду я в бой, и мужество душа полна, любимый я любим нежней, сильнее, чем когда-нибудь. Не дрогну я, моя рука пощады не сулит врагам. Отныне стан острей меча. Настало время, мой калам. Тема Великой Отечественной войны – воспевание подвигов отважных советских воинов, сынов Таджикистана, была одной из основных произведений поэта Мумина Конвата «Мирные послевоенное время». Его поэмы «Голоса Сталинграда», «Днепровские волны», «Раненые книги», «Звезда и смата», монолог «Цветок миндаля» подняли на еще более высокий уровень значимость таджикской литературы. Особое место в творчестве Мумина Конвата занимает поэма «Голоса Сталинграда». Книга под одноименным названием была издана в Волгограде в прошлом году в честь победы в Сталинградской битве. Поэтому «Голоса Сталинграда» изучают на школьных уроках, читают на конкурсах. Поэтический эпос Мумина Конвата о Великой Отечественной войне обогащает мировую поэзию новым содержанием и новыми образами. В его произведении герои – это сыновья всех народов Советского Союза, от берегов Днепра до реки Пьянч на Памире. В своих произведениях Мумин Конват раскрывает героизм воинов-таджиков, героев Советского Союза, а также других отважных сынов Таджикистана. Создавая свои исторические произведения, поэт в течение долгого времени работал над документами
Центрального архива Министерства обороны Советского Союза и военных комиссариатов многих областей. Также состоялся цикл его встреч с непосредственными участниками Сталинградской битвы, другими воинами Великой Отечественной войны. В лице участников боев он видел родных, близких ему людей. Он много беседовал со строителями монумента на Мамаевом кургане. Сам принимал непосредственное участие в строительстве. Гордые-герои Сталинграда его познакомили с командующим Сталинградской обороны, дважды героем Советского Союза, маршалом Чуйковым и другими легендарными участниками Сталинградской битвы. Во время встречи Чуйкову сообщили о том, что таджикский поэт хочет написать поэму о Сталинградской битве. Чуйков посмотрел в сторону молодого поэта и выразил сомнение, что такой молодой и что он знает о войне. И когда Умин Кануат прочитал отрывок перевода из своей поэмы «Волны братства» в переводе Ярослава Смелякова, Чуйков сказал: «Сынок, ты можешь положиться на меня». Затем они прошли по всем местам боевой славы города на Волге вместе. В произведениях Умина Кануата говорится о том, какую роль играет воспитание подрастающего поколения подвиг наших отцов и дедов. В известной всему Союзу поэме «Днепровские волны» поэт ищет могилу своего брата, погибшего на полях сражений, но не находит. При этом он приобретает много других родных по духу братьев. «Стучал я в тысячу дверей, идя по братской стороне, и всюду тысячи людей с участием отвечали мне. Я с наслаждением дышал той атмосферой доброты и в лицах братских узнавал твои живущие черты. Мы так похожи, брат старшой, лицом, повадкою, душой. Пускай меня за то простят, ведь в этом вовсе нет вины, что не тебя нашел я, брат, а братство общее страны. Я дружбу верную узнал не понаслышке, а сполна, и в сердце хлынула моя огромной нежностью волна. Мы так похожи, брат большой, лицом, повадкой, душой».

0: Сегодня тема патриотического воспитания молодежи и великая дружба народов в пространстве бывшего Советского Союза актуальна как никогда. Именно на примерах старшего поколения, на примерах знаменитых, мудрых людей настоящего времени мы сможем оживить, сохранить историю нашей общей Родины, имя которой Советский Союз, память о подвигах в этой войне за справедливых наших дедов, вечная память погибшим, пусть будет вечной дружба между народами. С Днем Великой Победы, дорогие радиослушатели, до встречи в передаче «Культурные истории» радио «Фарханг».
1: Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые, были